0: 89.3 Ixa FM.
1: Я ей, она мне. Я ей, она мне. Я ей, она мне. А потом мы с ней вместе.

Messenger, Messenger, видео, кол, женский, пол, мокрый пол, мокрый пол, пол, пол, пол. У нее есть парень, но он кукол, кол, кол, кол. А я Алон. Я ей, она мне, я ей, она мне, я ей, она мне. А потом мы с ней вместе.

сегодня, завтра, после, завтра, ее спальня, я снайпер, снайпер, снайпер, снайпер, снайпер, снайпер, снайпер, снайпер, снайпер, снайпер, снайпер, я ей, она мне, я ей, она мне, я ей, она мне, а потом мы с ней вместе.